0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Дмитрий Кириченко, Церковь Царства Божия. Шевакара Реди Матортас Дебес Момсун Армум Скалпо. Дмитрий Кириченко, Нодрадзис Дио Волстейба.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Labvakar, дорогие радиоклausītāji.
1: Пусть Господь обильно вас благословит.
2: Lai tas kungs jūs bagātīgi svētī.
1: Все эти передачи всегда можно послушать в записи.
2: Visus šos raidījumus vienmēr var noklausīties ierakstā.
1: Да, и мой номер телефона для консультации молитв.
2: Mācītāji tālruņa numurs konsultācijām un aizlūkšanām.
1: 20592797.
2: 20592797.
1: Наши богослужения проходят каждое воскресенье.
2: Mūsu dievkalpojumi notiek katru svētdienu.
1: В поселке Сауриши, Буртнику 6, 11.30.
2: Сауриши, ciematā Буртники, ielā 6, 11.30.
1: И в Риге каждое воскресенье, Бруннику 10, 16.00.
2: Un Rīgā katru svētdienu Bruņnieki ielā 10:16:00.
1: Это будет первое воскресенье месяца, там будет вечеря Господня, добро пожаловать.
2: Un tā būs mēneša pirmā svētdiena, būs vakarēdienas, esat aicināti.
1: В конце передачи мы обязательно помолимся за молитвы, которые пришли.
2: Radījuma beigās mēs noteikti aizlūksim par tām vajadzībām, kas ir atnākušas.
1: И давайте начнем с молитвы, и потом послушаем слово.
2: Sāksim ar lūkšanu, un tad klausīsimies vārdu.
1: Небесный Отец.
2: Debesu Tēvs.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Мы пришли сюда услышать Слово Божье.
2: Mēs šeit esam atnākuši, lai dzirdētu Dievu vārdu.
1: Получить назидание.
2: Lai iegūtu kādu pamācību.
1: Если надо обличение.
2: Ja ir vajadzīgs kādu norādījumu.
1: Вдохновение.
2: Kādu iedvesmojumu.
1: Откровение.
2: Atklāsmi.
1: И благословение
2: un svētību
1: в Твоем Слове.
2: Tavā vārdā.
1: Накорми свой народ.
2: Поборос свою тауту.
1: Свежим хлебом.
2: Ar svaigu maizi.
1: И пускай Иисус Христос будет возвеличен.
2: Un lai Jēzus Kristus tiktu pagodināts.
1: И прославлен.
2: Un slavēts.
1: Отец, Сын и Святой Дух.
2: Tēvs, Dēls un Svētais Dievs.
1: Amen.
2: Amen.
1: Хочу говорить на очень серьезную тему к этому времени, к этому сезону.
2: Vēlos runāt par ļoti nopietnu tēmu šam laikam un šai sezonai.
1: Если я и переводчик, мы просто будем цитировать место Писания, не открывая.
2: Ja mēs rakstu vietas citēsim neatverot.
1: Это просто из-за недостатка времени.
2: Tas tādēļ, ka nav tik daudz laiks.
1: Но места Писания будут.
2: Bet būs rakstu vietas.
1: Сегодня я хочу поговорить на очень важную тему, которую мало когда говорят.
2: Šodien es vēlos runāt par ļoti svarīgu tēmu, par ko maz runā.
1: Она очень важна, потому что мы живем в последнее время.
2: Bet tā ļoti svarīga, jo mēs dzīvojam pēdējos laikos.
1: И тема называется «Развлечение духов».
2: Un tēma saucās «Garu izšķiršana».
1: Апостол Иоанн, первый послание от Иоанна, в 4 главе,
2: Jāņa pirmajā vēstulē 4. Nodaļā.
1: Un говорит такую фразу.
2: Viņš saka tādu frāzi.
1: Не всякому духу верьте.
2: Neticiet katram garam.
1: Но испытывайте духов.
2: Bet pārbaudiet garus.
1: Еще раз повторюсь.
2: Un vēlreiz atkārtošu.
1: Мы живем в последнее время.
2: Mēs dzīvojam pēdējos laikos.
1: И много заблуждений.
2: Ir daudz maldu.
1: Много нечистых духов.
2: Daudz nešķīstu garu.
1: Всякая лжи направлена на землю.
2: Uz zemi ir vērsti dažādi meli.
1: И мы видим много голосов.
2: Mēs redzam daudz balsis.
1: Голос людей.
2: Cilvēku balsis.
1: Голос общества.
2: Sabiedrības balsis.
1: Голос страха.
2: Baiļu balsis.
1: Голос обиды.
2: Apvainojuma balsi.
1: Голос искушений.
2: Kārdinājuma balsi.
1: Голос твоей плоти.
2: Tavas miesas balsi.
1: Все это звучит.
2: Tas viss skan.
1: Много разных учений.
2: Ir daudz dažādu mācību.
1: Голос социальных сетей.
2: Ir sociālo tīklu mācība.
1: Много разных проповедников.
2: Ir daudz dažādu sludinātāju.
1: И нужно различать.
2: Un vajag izšķirt.
1: Истину от лжи.
2: Patiesību no meliem.
1: И поверьте, наш враг, он пытается сделать много подделок.
2: Un ticiet man, mūsu ienaidnieks cenšas daudz, ko taisīt tā kā līdzīgi.
1: И нам надо слышать не голос наших желаний.
2: Mums nav jādzird savu vēlmju balsi.
1: Но голос Духа Святого.
2: Bet svētā gara balsi.
1: Потому что сегодня дьявол.
2: Jo šodien vēlns.
1: Так старается маскироваться.
2: Tā cenšas maskēties.
1: И нужно различать.
2: Un vajag izšķirt.
1: Добро от зла.
2: Labo no ļaunā.
1: Писание говорит, что дьявол – отец лжи.
2: Raksti saka, ka velns ir melotēls.
1: Его оружие – обман и подделки.
2: Un viņa ieroči ir piemānīšana un izlikšana.
1: И даже если у тебя в Ютубе так много духовной пищи.
2: Un ja tev Ютубā ir tik daudz garīgās barības.
1: Но нужно различать.
2: Vajag izšķirt.
1: Однажды один мудрый человек сказал.
2: Reiz kāds gudrs cilvēks teica.
1: Самое опасное, когда идет вроде 90% истины, а с ним 10% лжи.
2: Visslīdākais ir tas, kad ir 90% patiesība un tam klāt 10% meli.
1: И вообще зрелость – это не просто способность только слышать.
2: Un briedums ir ne tikai spēja vienkārši klausīties.
1: Но способность распознавать и различать.
2: Bet spēja atšķirt un izšķirt.
1: Поверьте, мы живем в такое время.
2: Ticiet man, mēs dzīvojam tādā laikā.
1: Где дьявол выдает себя за вид ангела света.
2: Kur velns sevi parāda kā gaišības eņģeli.
1: Не каждое пророчество от Бога.
2: Не katrs pravietojums ir no Dieva.
1: Не каждое откровение от Бога.
2: Не katra atklāsme no Dieva.
1: Испытывай и проверяй.
2: Pārbaudi un pārbaudi.
1: Ļoti labi. Нельзя в эмоциях, просто на эмоциях идти.
2: Nedrīkst iet vienkārši emocijās.
1: Иногда я встречаю людей.
2: Dažreiz es satieku cilvēku.
1: Ну, как было эмоционально.
2: Kā ļoti emocionāli.
1: Я не против хороших эмоций.
2: Es neesmu pret labām emocijām.
1: Но все сверяй со словом Божьим.
2: Bet visu salīdzini ar Dieva vārdu.
1: Все ли в берегах Писания.
2: Vai visi rakstu ietveros.
1: Вообще, вижу, что есть три источника.
2: Es redzu, ka ir trīs avoti.
1: Есть источник, когда Господь говорит.
2: Ir avots, kad tas kungs runā.
1: Есть наша душа.
2: Ir mūsu dvēsele.
1: И не всегда это хорошо.
2: Un vienmēr tas ir labi.
1: И есть, когда говорит враг.
2: Un ir tad, kad runā
1: И нужно различать.
2: Un to ir jāatšķir.
1: Церковь должна научиться говорить в это последнее время: Господь, помоги нас, научи нас различать Божье от небожьего.
2: Draudzē ir jāsaka šeit pēdējos laikos, Kungs, palīdzi mums atšķirt dievišķo no tā, kas nav dievišķis.
1: Напомню, что тема моя называется «Различение духов».
2: Atkārtošu, ka mana tēma saucās garu izšķiršana.
1: Dargie brāļi un sestri.
2: Dargie brāļi un māsas.
1: Очень много всяких лжеучений.
2: Ir ļoti daudz visādas maldu mācības.
1: Но мы должны быть людьми писания.
2: Bet mums ir jābūt rakstu cilvēkiem.
1: Не принимайте все сразу, все, что ты подряд ты слышишь.
2: Nepieņem uzreiz visu, ko tu klausies.
1: Еще раз повторю, не все, что в Ютубе.
2: Vēlreiz atkārtošu, ne viss, kas YouTube.
1: Все духовно можно есть.
2: Visu garīgo, tas ir jāpēd.
1: Сверяй все со словом Господа.
2: Visu salīdzina tā kunga vārdu.
1: С писанием.
2: Ar rakstiem.
1: Проверяй по плодам.
2: Pārbaud pēc augļiem.
1: Помните слова Иисуса Христа, я их позже прочитаю.
2: Atcerieties Jēzus Kristus vārdus, ko es vēlāk lasīšu.
1: Иисус сказал, по плодам их узнаете.
2: Jēzus teica, jūs pazīsiet viņus pēc augļiem.
1: Человек может красиво говорить.
2: Cilvēks var skaisti runāt.
1: Но не всегда плоды могут быть хорошие.
2: Un nevienmēr varbūt augļi būs labi.
1: Проверяйте все в молитве.
2: Pārbaudiet lūkšanā visu.
1: Иногда ты слышишь слово.
2: Dažreiz tu dzirdi vārdu.
1: Atchodi v storonu i molisi Bogu.
2: Tad paej maliņā un lūdz Dievu.
1: Gospodь, это от тебя или нет?
2: Kungs, vai tas ir no tevis vai nav?
1: Проверяйте временем.
2: Pārbaudiet ar laiku.
1: Иногда нужно время.
2: Dažreiz ir vajadzīgs laiks.
1: Иногда время показывает.
2: Dažreiz laiks parāda.
1: От Бога это или нет?
2: Vai tas ir no Dieva vai nav?
1: И скажу вам откровенно.
2: Un teikšu atklāti.
1: Все, что от Бога, не боится проверки.
2: Viss, kas ir no Dieva, tas nebaidās no pārbaudes.
1: А чего мне бояться?
2: Ну, кому бояться?
1: Если это истина от Господа.
2: Ja tā ir patiesība no tā kunga.
1: Проверяйте.
2: Pārbaudiet.
1: Все испытывай, хорошего держись.
2: Pārbaudiet visu un turies pie labā.
1: Божье приведет ближе к Богу.
2: Dievišķais vedīs tuvāk Dievam.
1: И будет добрый плод.
2: Un būs labi augļi.
1: Я верю.
2: Es ticu.
1: Что Святой Дух.
2: Ka Svētais Gars.
1: Пришел сюда к нам.
2: Ir atnācis šeit pie mums.
1: Не для того, чтобы возвысить человека.
2: Ne jau tādēļ, lai paaugstinātu cilvēku.
1: А прославить Христа.
2: Bet lai pagodinātu Kristu.
1: Давайте откроем Евангелие от Иоанна 16:14.
2: Atvērsim Jāņa evaņģēlijas 16:14.
1: Здесь конкретно говорится.
2: Šeit konkrēti ir teikts.
1: Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам.
2: Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām.
1: Kavo prasāvīt?
2: Ko pagodināt?
1: Христа.
2: Kristu.
1: Приведу пример, который меня очень сильно огорчил, а другой пример, который очень сильно вдохновил.
2: Es došu jums divus piemērus. Viens, kas man ļoti sarūktināja, un otru, kas man ļoti iedvesmoja.
1: Постараюсь не называть ни имен, ни фамилии.
2: Centīšos nesaukt ne vārdu, ne uzvārdus.
1: Вот что меня, как пастора, огорчило.
2: Lūk, kas mani kā mācītāju sarūktināja.
1: Недавно к нам в Латвию приехал очень известный африканский служитель.
2: Nesen pie mums uz Latviju atbrauca ļoti pazīstams afrikāņu kalpotājs.
1: И тут служил в одной из наших рижских церквей.
2: Un kalpo vienā no mūsu Rīgas draudzēm.
1: И я увидел один момент, как его встречали.
2: Un es redzēju vienu momentu, kā viņi sagaidīja.
1: Поставили красную дорожку.
2: Исклая саркано тепити.
1: Чтобы он прошел.
2: Лавинч варату ед.
1: Кто-то скажет, ну нормально, это культура такая африканская.
2: Ну, как варату тег, ну лапи та ир африкас культура.
1: И люди, которые его принимали.
2: Un tie cilvēki, kas viņu uzņēma.
1: Чуть ли не поклонялись ему, чуть ли не целовали руки.
2: Gandrīz klanījās un viņam rokas kūpstīja.
1: И что-то внутри меня.
2: Un man iekšā.
1: Я начал как бы оправдывать вначале.
2: Es sāku tā kā to attaisnot.
1: Ну, может быть, у них в Африке так принято.
2: Ну, varbūt Āfrikā viņiem tā ir.
1: Может быть, культура такая.
2: Varbūt viņiem tāda kultūra.
1: Может быть, традиция такая.
2: Varbūt tādas tradīcijas.
1: Но сегодня хочу сказать, даже если я получу за это.
2: Ну, šodien vēlos teikt, ja arī es par to dabūšu.
1: Не культура и традиция нас должна вести, а слово Божье.
2: Mums ir jāved ne jau kultūra un tradīcijas, bet Dieva vārds.
1: Если моя культура и традиция противоречит принципам Писания,
2: ja mana kultūra un tradīcijas ir pretrunā ar rakstiem.
1: Мне не нужна такая культура.
2: Man nevajag tādu kultūru.
1: Все должно быть обосновано на слове Божьем.
2: Visam ir jābūt balstītam Dieva vārdā.
1: Мы не должны поклоняться людям.
2: Mums nav jāpaklanās
1: проповедникам,
2: сludinātājiem.
1: Хвалить этих проповедников.
2: Jāslavē.
1: Слава Богу за Божьих служителей.
2: Слава Dievam par Dievu kalpoju.
1: Но вся слава принадлежит Богу.
2: Bet visa slava pieder Dievam.
1: Не людям.
2: Ne jau cilvēkiem.
1: Не стране.
2: Ne valstī.
1: Не героям слава.
2: Ne
1: varonim. А Иисусу Христу слава.
2: Bet Jēzum Kristum.
1: И я расскажу хороший пример.
2: Tagad pastāstīšu labu piemēru.
1: Однажды я был на пасторской встрече.
2: Reizes biju mācītāja tikšanās.
1: И были пожилые служители, которых действительно можно сказать были пророки.
2: Un bija tādi vecāki kalpotāji, kas patiešām bija pravieši.
1: Они были близко с Давидом Вилкерсоном.
2: Viņi bija tuvu ar Davidu Вилкерсону.
1: И помазанные Божьи люди в годах.
2: Svaidīti Dieva cilvēki jau gados.
1: Седые.
2: Sirmi.
1: И знаете, когда мы все покушали,
2: tad, kad mēs visi bijām pāduši,
1: вот этот пожилой пророк Божий
2: šis, vecais Dieva pravietis,
1: собрал со всех тарелки, вилки после еды, ложки,
2: savāca pēc ēšanas no visiem šķīves, dakšiņas un karotes,
1: и пошел мыть посуду.
2: Un gāja mazgāt traukus.
1: А я плакал.
2: Bet es raudāju.
1: Вот это для меня пример.
2: Tas bija man piemērs.
1: Когда человеку не поклоняются.
2: Kad cilvēku nepagodīja.
1: Как бы он помазано не проповедовал.
2: Lai arī cik svaidīti viņš būtu sludinājis.
1: Не нужно из людей делать Бога.
2: Nevajag no cilvēkiem taisīt Dievu.
1: Богу только слава.
2: Tikai Dievam slava.
1: Следующее.
2: Nākošais.
1: Задавайте вопросы.
2: Uzdodiet jautājumus.
1: Кого прославляет это учение?
2: Ko slavina šī mācība?
1: Кого прославляет это служение?
2: Ко славина ши калпошина.
1: Кого прославляет это пророчество?
2: Ко славина ши справедуем.
1: Если Бога, слава Богу.
2: Я Деву, тад слава Девам.
1: А если человека убегает туда?
2: Бет я цилвак, тад бегат промно турен.
1: Мы должны сказать, как Иоанн Креститель.
2: Мумс ир яса, ка Иоанн Креститаем.
1: Иисусу должно расти, а мне умоляться.
2: Jēzum ir jāpieaug, bet man jāiet mazumā.
1: Иисусу вся слава.
2: Jēzum visa slava.
1: Помните, как пророк говорит в Ветхом Завете.
2: Atcerieties, kā pravietis runāja vecajā derībā.
1: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему слава.
2: Ne mums, kungs, ne mums, bet Tavam vārdam, lai ir gods.
1: Дьявол, он любит делать подделки.
2: Vēlnam patīk kaut ko līdzīgu uztaisīt.
1: Даже в этом мире вот люди умудряются с картин известных делать подделки.

0: šajā pasaulē pa cilvēki mēģina atdarināt no gleznām.
1: Другие делают фальшивые деньги.
0: Citi taisa viltus naudu.
1: Мы в Библии говорит, а если и есть лжепророки.
0: Mēs Bībelē zinām, ka ir arī viltus pravieši.
1: Как же узнать?
0: Kā viņus atpazīt?
1: Чистое наше сердце.
0: Kā tīrs sirds.
1: И Святой Дух.
0: Un Svētais Gars.
1: Который подскажет нам.
0: Kas mums pateiks priekšā.
1: Помните Иоанна 10:27.
0: Atceramies Jāņa evaņģēlijas 10:27.
1: Написаны такие слова.
0: Ir rakstīti tādi vārdi.
1: Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною.
0: Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko.
1: Потому когда мы слышим его голос,
0: Tad, kad mēs dzirdām viņa balsi,
1: Он нас даст различение от добра и зла.
0: Viņš mums dos atšķirt labo no ļaunā.
1: Не все, что духовно, есть от Бога.
0: Ne viss, kas ir garīgs, ir no Dieva.
1: Вернее, не все, что выглядит духовно.
0: Pareizāk sakot, viss, kas izskatās garīgi.
1: Какой плод?
0: Kādi augļi?
1: Иисус в Матфея там говорит в 7 главе, по плодам их узнаете.
0: Матфея Евангелия, Jēzus saka, pēc augļiem jūs pazīsiet.
1: Не по слезам, не по смеху.
0: Nevis pēc asarām vai pēc smiekliem.
1: Я не против, когда слезы от Господа.
0: Es neesmu pret, kad ir vasaras
1: Услышьте no tā,
0: kunga. Sadzirdiet
1: mani. Не по эмоциям узнаете меня.
0: Jūs mani atpazīsiet ne jau pēc emocijām.
1: Да, в другом месте написано, не ощутят ли меня.
0: Jā, citā vietā rakstīts, vai tad mani nesajūt.
1: Я не против, когда это идет с чувствами от Духа.
0: Es neesmu pret, kad tas ir kopā ar jūtām.
1: Но как распознать?
0: Bet kā atšķirt?
1: По плодам.
0: Pēc augļiem.
1: И это написано в Матфея 7.
0: Un tas ir rakstīts Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā.
1: Различает духов, но не суди человека.
0: Izšķir garus, bet netiesā cilvēku.
1: Когда мы видим ложные вещи.
0: Tad, kad mēs redzam nepareizas lietas.
1: В своих мыслях не осуждай этого человека.
0: Savās domās netiesā
1: cilvēku. Различай духовный мир.
0: Izšķir garīgo pasauli.
1: Но не осуждай человека.
0: Bet netiesā cilvēku.
1: Наша задача помочь людям, которые заблудились.
0: Mums uzdevums ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir
1: maldījušies,
0: ieraudzīt patiesību.
1: Открыть глаза.
0: Atvērt acis.
1: Может быть, это духовная слепота, заблуждение.
0: Varbūt tā ir garīgs aklums un maldi.
1: И хочу сказать в середине проповеди.
0: Un svētrums vidū es vēlos teikt.
1: Я не хочу показаться вот таким обличителем. Таким.
0: Es nevēlos būt tāds, kas visu parāda.
1: Сегодня в соцсетях так много вот таких, которые говорят, вот это правильно, это неправильно.
0: Šodien sociālos tīklos ir daudz cilvēku, kas saka, tas ir pareizi un tas nav
1: Я
0: pareizi.
1: Я сегодня не об этом.
0: Šodien es ne par to.
1: Я хочу сказать, что у каждого из нас должен быть активизирован дар различия Святого Духа.
0: Es vēlos teikt,
1: различение духов.
0: Kā mums katram vienam ir jābūt aktivizēt šī dāvana garu izšķiršana.
1: Если в нас будет дух любви,
0: ja mums būs mīlestības gars,
1: то даже увидя человека, который заблуждается,
0: tad redzot cilvēku, kas maldās,
1: его ошибку, его грех,
0: redzot viņa kļūdas, viņa grēku,
1: его ложное учение,
0: viņa maldu mācību,
1: подсказать, обличить в любви,
0: mīlestībā pateikt priekšā,
1: помолиться за него,
0: palūkt par viņu,
1: предупредить брата и сестру,
0: brīdināt brāli vai māsu.
1: Различение духов – это не подозрительность.
0: Garu izšķiršana, tā nav tāda aizdomība.
1: Kad ты за каждым углом всех подозреваешь,
0: Kad tu esi katru stūru, visus tur aizdomās.
1: Это не об этом.
0: Tas nav par to.
1: Когда ты в каждом видишь что-то плохое.
0: Kad tu katrā redzi kaut ko sliktu.
1: Это не об этом.
0: Tas nav par to.
1: Это сегодня я хочу достучаться до некоторых из вас.
0: Šodien es vēlos aizklāvēties līdz katram no jums.
1: Сегодня правда много всяких учений.
0: Šodien tiešām ir daudz dažādas mācības.
1: Один супер благодать.
0: Viens runā par super žēlastību.
1: И уже типа закон все плохо.
0: Un kad bauslība viss ir slikti.
1: А я хочу сказать, благодать нужна.
0: Bet es vēlos teikt, жалость
1: нужна. Но нужно платить цену. Баланс нужен в этом учении.
0: Ir jāmaksā arī cenu, jābūt līdzsvaram šajā mācībā.
1: Столько сейчас в YouTube разного.
0: Tik daudz dažādas lietas YouTube tagad.
1: Месианская тема.
0: Месианская тема.
1: В еврейской теме столько всего. Есть хорошее, но есть тоже как того, что не дай Бог.
0: Ir ebreju tēma, ir daudz kas ļoti labs, bet ir
1: И нужно различать.
0: Lietas, bet ir jāatšķir.
1: Люди приходят из церкви в церкви с таким багажом.
0: Cilvēki ir no vienas draudzes uz otru tādu bagāžu.
1: Потому проверяйте.
0: Tātad pārbaudiet.
1: Проверяйте пророчество.
0: Pārbaudiet pravietojumu.
1: Давайте откроем вот это первое фессалоникийцам.
0: Atvērsim pirmo tesaloniķiešiem.
1: И вот 5:20-21.
0: Un 5:20-21.
1: Пророчество не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь.
0: Neniciniet pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet.
1: Я понимаю, что все могут ошибаться.
0: Es saprotu, viss var kļūdīties.
1: Но когда идет пророчество.
0: Bet kad ir pravietojums.
1: Проверяй.
0: Pārbaudi.
1: Испытывайте.
0: Pārbaudiet.
1: Не бегайте за пророками.
0: Neskrieniet.

0: pakaļ uz praviešiem.
1: Есть категория людей, которые бегают, вот там мне попророчествуют.
0: Ir cilvēki, kas skrien, вот tur man pravietos.
1: Праведный будет жить верой, а не пророчеством.
0: Taisnais dzīvos no ticības, nevis no pravietošanas.
1: Извините, я скажу своё мнение.
0: Piedodiet, es pateikšu savu domu.
1: Пророчество это всего лишь 10% эмоциональный момент.
0: Pravietojumā 10% ir emocionālais moments.
1: Да, а потом, а 90% тебе надо исполнять это то, что там сказано.
0: Bet 90% tagad tev ir jāpilda tas, ko tev pateica.
1: И у нас, во-первых, есть самое лучшее пророческое слово это Библия.
0: Un mums ir vislabākais pravietiskais vārds, tā ir Bībele.
1: Как же научиться различать?
0: Kā iemācīties izšķirt?
1: Первое.
0: Pirmais.
1: Быть близко к Господу.
0: Ir jābūt tuvu tam kungam.
1: Даже в банке, когда девочкам дают только с чистыми деньгами работать.
0: Bankā, kad meitenēm dod strādāt tikai ar tīru naudu.
1: И они работают только с чистыми деньгами.
0: Viņi strādā tikai ar tīru naudu.
1: И после того, когда ты работаешь только с чистыми деньгами.
0: Un tad, kad tu strādā tikai ar tīru naudu.
1: Приходит одна фальшивая.
0: И отнак вена вилти.
1: И у них сразу включается: вот я вижу, что она неправильна.
0: Viņiem uzreiz ieslēdzas: lūk, es redzu, ka tas nepareizi.
1: Когда ты близко с Господом.
0: Tad, kad tu esi tuvu tam kungam.
1: Бог тебе покажет добро от зла.
0: Dievs tev parādīs, kas labs, kas ļauns.
1: Второе.
0: Otrs.
1: Сверяй всё со словом.
0: Visu salīdzina ar vārdu.
1: Третье.
0: Trešais.
1: Смотрите на плоды.
0: Skatieties uz augļiem.
1: Четвёртое.
0: Ceturtais.
1: Никогда не спешите.
0: Nekad nesteidzieties.
1: Когда вот человек вот тебе что-то говорит,
0: ja cilvēks tev kaut ko saka,
1: потом, быстрее надо это делать.
0: Un saka, tas ir jādara ātri.
1: Не спеши.
0: Nesteidzies.
1: Дайте время.
0: Dodiet laiku.
1: Пятое.
0: Piektais.
1: Имейте всегда рядом зрелых христиан.
0: Lai vienmēr jums blakus būtu brieduši kristieši.
1: Усоветующиеся мудрость.
0: Tie, kas dod lūdzu padomu, tie ir gudri.
1: Еще следующий пункт.
0: Nākošais punkts.
1: Опасно, когда все подряд человек ест, не проверяя духовную пищу.
0: Ļoti slikti, kad cilvēks pēc kārtas ēd visu un nepārbauda garīgo barību.
1: Мне кажется, мы живем вот в такое время, где вот 2 Тимофея 4:3 актуально.
0: Man liekas, mēs dzīvojam tajos laikos, kad 2 Timotei 4:3 ir ļoti aktuāli.
1: И будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые блестили их слуху.
0: Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez.
1: Нам просто необходим Дух Святой.
0: Mums vienkārši ir vajadzīgs Svētais
1: Garš. Не просто эмоции.
0: Ne vienkārši emocijas.
1: Нам нужна истина.
0: Mums ir vajadzīga patiesība.
1: Никогда не спеши.
0: Nekad nesteidzies.
1: Исследуй.
0: Испейте.
1: Ищи Бога.
0: Мекле Диву.
1: Ищи святости.
0: Мекле святому.
1: И даже во своими словами в Откровении 2:2.
0: Atklāsmes grāmatā 2:2.
1: Там он говорит.
0: Tur viņš saka.
1: Я испытал их, и там были лжеапостолы, и написал, что они не настоящие апостолы, а лжеапостолы.
0: Es esmu pārbaudījis un redzu, ka tur ir viltus apostoļi, viņi nav pareizi apostoļi.
1: В 1 Коринфянам 12:10 написано: «Дар развлечения духов».
0: 1 Korintieši ir tā garu dāvana, garu izšķiršana.
1: Это проявление каждому дается на пользу.
0: Un šīs izpausmes katram ir dot, lai varētu kaut ko.
1: Чтобы мы различали.
0: Lai varētu izšķirt.
1: В 1 Иоанна 1:47 мы своими словами скажем.
0: 1 Иоанна 4:47.
1: Там Иисус увидел Нафанаила.
0: Jēzus ieraudzīja Natanēlu.
1: И он сказал, вот в этом израильтяне нет лукавства.
0: Un teica, šī izraelītī nav viltības.
1: Он узнал.
0: Viņš atpazina.
1: Вот дар проявления различения духов.
0: Lūk, parādās garu izšķiršanas dāvana.
1: В Луки 9 главе.
0: Лукас Евангелии 9 nodaļā.
1: Там не приняли апостолов.
0: Апостолов не приняли.
1: Это 54 и 56 стих.
0: 54, 56 пants.
1: Да, и они говорят: давай сожжем все.
0: Un viņi saka, sadedzināsim visu.
1: Они говорят: ты не знаешь, какого ты духа.
0: Un teiks, tu nezini, kādam garam tu piederi.
1: И он говорит, что мы пришли сюда служить, спасать.
0: Viņš saka, mēs esam atnākuši kalpot un glābt.
1: И вот мое любимое место писания, оно в Матфея.
0: Un mana mīļa rakstu vieta, kas ir Mateja evaņģēlijā.
1: 16. Glavē.
0: 16. Nodaļā.
1: Мы не будем открывать.
0: Mēs nevērsim vaļā.
1: Но там Иисус спрашивает: за кого меня почитают люди?
0: Un Jēzus jautā, ko par mani saka cilvēki?
1: И Петр отвечает: ты Христос, Сын Бога Живого.
0: Un Pēters atbild: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls.
1: И Иисус ему говорит: это тебе Бог открыл, Отец мой.
0: Un Jēzus saka: tu tev Dievs, mans Tēvs ir atklājis.
1: Но проходит буквально короткий период времени.
0: Bet paiet pavisam neilgs laika posms.
1: И Петр говорит ему, не ходи на Голгофу.
0: Он Петр с ним сказал, не из Голгофы.
1: Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана.
0: Он с ним сказал, откапись на меня, сатан.
1: Вот посмотрите, буквально в один день.
0: Он видит, буртиски в одна день.
1: Бог использует Петра.
0: Dievs lieto Pēteri.
1: Говоря Иисусу, что он Христос, сын Бога живого.
0: Pasakot Jēzum, ka viņš ir Kristus dzīvā Dieva
1: dēls. И буквально через несколько часов.
0: Un pēc dažām stundām.
1: Иисус говорит Петру, отойди от меня, сатана.
0: Jēzus saka Pēterim, atkāpies no manas, сатана.
1: В нас может быть добро и зло одновременно.
0: Mums vienlaicīgi var būt gan labais, gan ļaunais.
1: Мы должны быть здесь очень мудрыми.
0: Mums šeit ir jābūt ļoti gudriem.
1: Скажу последнее место.
0: Teikšu pēdējo vietu.
1: Там в Деяниях в 16 главе.
0: Apostoļu darbi 16. Nodaļā.
1: Там ходила женщина за апостолом Павлом.
0: Апостолом Павлом сакоя сиевье.
1: И вроде бы говорила правду.
0: Он и как руная патесию.
1: Что рабы Бога Всевышнего.
0: Когда они дзīvā Дива
1: пришли к нам.
0: Те ir atnākuši pie mums.
1: И, а он увидел дух прорицательный.
0: Bet viņš ieraudzīja šo gaisrēģis garu.
1: Дьявол будет выдавать себя за вид ангела света.
0: Velns sev parādīs kā gaišības eņģeli.
1: Пускай Господь активизирует в нас дар развлечения духов.
0: Этот кунгс активизе мусо ши гару исчиршен.
1: Чтобы лжеучение не пришло к нам.
0: Лен не отнак пе мумс малду мацис.
1: Чтобы мы кушали чистый опреснок, а не закваску лжепророков.
0: Лен мес асту тирес не раудзатас майзес, не вис прави раудзатас.
1: Отец Небесный.
0: Дебес.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Иисус Христос.
1: Я сегодня говорил на тему развлечения духов.
0: Шудзенес рунае пар тему гару исчиршен.
1: Помажь уста проповедующий и уши слушающие.
0: Svaidi sludinātāju lūpas un klausītāju ausis.
1: Благослови твой народ.
0: Svētī savu tautu.
1: Пускай они будут благословенны.
0: Lai viņi būtu svētīti.
1: Во имя Иисуса.
0: Jēzus vārdā.
1: Amen.
0: Amen.
1: Помолимся.
0: Лūksim.
1: Молимся за помощь и охрану Божью для Ирины в работе, чтобы был мир с коллегами.
0: Izlūdzam Irīnā Dievu palīdzību un apsardzību darbā, lai ir miers ar kolēģiem.
1: Другая Ирина просит за исцеление.
0: Otra Irīna lūdz pēc dziedināšanas.
1: Молимся за спасение Галины и Татьяны.
0: Mēs lūdzam par Galīnas un Tatjanas pestīšanu.
1: В Болдырае я знаю, что есть мой брат Айвар, и ему нужно исцеление. Прикоснись к нему.
0: Болдырае ir mans brālis Айвars. Es zinu, ka viņam ir vajadzīga dziedināšana. Pieskaries viņam.
1: Благословляем Галину и Татьяну. Да.
0: Mēs svētījām Galīnu un Tatjanu.
1: И вы знаете, что пастор Алексей Гальперн тут нуждается в исцелении и восстановлении. Давайте помолимся за него.
0: Un lūksim arī par mācītāju Алексей Галперн. Arī viņam ir vajadzīga atjaunošana un dziedināšana.
1: Да, вспомните его в молитве также. Господь, ты видишь всех этих людей.
0: Kungs, tu redzi visus šos cilvēkus.
1: Мы отдаем их в руки твои.
0: Mēs atdodam tos tavās rokās.
1: И пускай милость Господа.
0: Un lai tā Kunga žēlastība.
1: Благодать Господа.
0: Un Dieva žēlastība.
1: Да прибудет.
0: Būtu.
1: Во имя Иисус.
0: Jēzus vārdā.
1: Напомню, что по воскресеньям у нас собрание.
0: Отгадинь, когда сведения мы сейчас сапут.
1: В Сауришах 11:30.
0: Сауришах 11:30.
1: И в Риге Брунику 10:16:00.
0: Он Рига Брунике 11:16:00.
1: Будьте благословенны.
0: Эсат святити.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Дмитрий Кириченко. Царство Божие Церковь. Šā vakarā radījumā tārstās debesis mums un ar mums kalpoja Dmitrijs Kiričenko no draudzes Dieva valstībā.
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā. www.lkr.lv